0: 锂电池、光伏产品等新三样加速进入东南亚市场。中老铁路已从区域通道成长为贯通中南半岛、衔接欧亚大陆的国际物流大动脉。今天零时起，在港珠澳大桥、横琴、青茂三个合作查验口岸正式实施优化合作查验、一次放行查验模式的三项便利措施，将进一步提升旅客通关体验，促进粤港澳大湾区人员便利往来。
1: 您正在收看的是新闻三十分。
2: 近日，俄罗斯总统普京首次登上俄日争议岛屿，俄称南千岛群岛，日称北方四岛。17号，俄罗斯外长拉夫罗夫在与加拿外长阿布拉夸会谈后举行的记者会上，就日本抗议普京登岛一事进行评论。
3: 拉夫罗夫表示，日本正试图改写国际法，逃避历史责任，这引发极大担忧。
4: Если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере так анонсировано, три безъядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено Конституцией до сих пор. Это, конечно, вызывает большую тревогу. Но если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами у них.
5: 俄总统普京13号首次登上俄日争议岛屿，日本首相高市早苗随后提出强烈抗议。日本外务大臣茂木敏充召见了俄驻日大使，作为回应，俄方召见日驻俄大使，但日本大使馆却以种种理由称其无法前往俄外交部。
4: Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити, ее министр иностранных дел, квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю к своим собственным гражданам, мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.
5: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃17号向塔斯社表示，被召见的日驻俄大使计划于18号前往俄外交部。
2: 据日本共同社报道，作为长期利率指标的新发10年期日本国债收益率今天一度升至2.945%，创下1996年十月以来新高。国债收益率与价格呈反向关系，收益率升高意味着债券价格下跌。
3: 前期日美两国联合干预外汇市场，日媒分析称，市场对日本央行提前加息的预期升温，以及美国长期利率上升引发连锁反应，是日本国债近期遭投资者抛售、价格下跌的主要原因。
2: 日本政府昨天发布的初步统计结果显示，扣除物价变动因素，2026年第二季度日本实际国内生产总值 GDP 环比增长0.3%，按年率计算增长1.1%，远低于市场预期。
3: 数据显示，二季度占日本经济总量一半以上的个人消费基本停滞，企业设备投资环比下降1.2%，民间住宅投资下降0.5%，包括政府消费、公共投资等在内的公共需求下降0.8%，货物及服务出口环比增长0.5%，进口下降1.5%。
2: 一名伊朗高级官员17号表示，伊朗

0: 即到场。
1: Мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого.
0: 就在拉夫罗夫发表这一表态后不久，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，武藤显称自己突然感觉好多了，将于8月18号前往俄罗斯外交部。8月13号，俄罗斯总统普京首次登上南千岛群岛，并视察了伊图鲁普岛，同时罕见评论俄日关系。日本首相高市早苗随后举行记者会，提出强烈抗议。日本外务省还召见了俄罗斯驻日大使。俄称南千岛群岛、日称北方四岛的归属问题是俄日关系发展的最大障碍之一，也因为这一争议，二战结束至今，俄日仍未缔结和平条约。高市政府上台后，日本加速在军事化，引发俄方警惕和担忧。俄外长拉夫罗夫在17号表示，日本正试图改写国际法，逃避历史责任，这引发极大担忧。
1: Ну, если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере, так анонсировано, три...без ядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено Конституцией до сих пор. Это, конечно, вызывает большую тревогу. Но если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких на Российскую Федерацию,обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами у них.
2: 当地时间18号，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在接受采访时，驳斥日本方面抗议俄总统普京视察俄日争议岛屿的相关言论，称日方无视国际法。而日本首相高市早苗打出的所谓国民感情牌，更是无视历史，极不负责。
3: Я хотела бы сказать, что, в принципе, история-то не нова. В том смысле, что посещение российскими официальными лицами, государственными деятелями, чиновниками соответствующих российских территорий периодически вызывали странную реакцию Токио. Почему она странная? Потому что она...именно что не соответствует ни международному праву, но это российские территории. Они таковы по нашему законодательству и международному праву. Они такие, таковыми являются.
0: 针对日本首相高市早苗日前称普京登岛伤害了日本国民的感情，扎哈罗娃就此反驳说，日本作为二战侵略方，一味强调自身所谓国民感情，却无视侵略历史带给受害国的深重苦难。日方相关言论缺乏历史依据，极不负责。
3: Скажите, пожалуйста, а чувства нашего народа, нашего народа, на который японский милитаризм напал, кто-нибудь будет рассматривать в качестве важнейшего фактора?И вот тут опять вновь заговорили не только про якобы какие-то претензии, но и о собственных чувствах.
4: Да,
3: нет уж.
4: Оскорблённо.
3: Раз нападали, раз столько боли, скорби принесли нашему народу, то в первую очередь обязаны чувствовать и понимать чувства именно нашего народа. А потом поговорим об их чувствах.
5: 日本首相高市早苗上台以来，日本政府不断试探谋求修改无核三原则。
2: 日本媒体18号晚披露，日本首相官邸曾要求执政党自民党的执政伙伴日本维新会在重新审视无核三原则的问题上更进一步。
0: 无核三原则指不拥有、不制造、不运进核武器。这一原则自1971年在日本众议院全体会议上通过后，一直是日本政府关于核武器的基本政策。 今年6月，日本维新

0: 俄罗斯副外长加卢金向日方提出严正抗议。俄方指出，鉴于日本继续奉行追随西方对俄制裁政策，并向乌克兰方面提供支持，俄保留采取适当反制措施的权利。当天，武藤县被记者包围，现场可以听到南千岛群岛属于俄罗斯的呼喊声。武藤县未对媒体发表任何评论。俄罗斯外长拉夫罗夫17号表示，此前俄方召见日本驻俄罗斯大使武藤显，但武藤显未在指定日期到场。
1: Мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого.
0: 就在拉夫罗夫发表这一表态后不久，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，武藤显称自己突然感觉好多了，将于8月18号前往俄罗斯外交部。8月13号，俄罗斯总统普京首次登上南千岛群岛，并视察了伊图鲁普岛，同时罕见评论俄日关系。日本首相高市早苗随后举行记者会，提出强烈抗议。日本外务省还召见了俄罗斯驻日大使。俄称南千岛群岛、日称北方四岛的归属问题是俄日关系发展的最大障碍之一，也因为这一争议，二战结束至今，俄日仍未缔结和平条约。高市政府上台后，日本加速在军事化，引发俄方警惕和担忧。俄外长拉夫罗夫在17号表示，日本正试图改写国际法，逃避历史责任，这引发极大担忧。
1: Ну, если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере так анонсировано, три безъядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено Конституцией до сих пор. Это, конечно, вызывает большую тревогу. Но если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами у них.
2: 当地时间18号，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在接受采访时，驳斥日本方面抗议俄总统普京视察俄日争议岛屿的相关言论，称日方无视国际法，而日本首相高市早苗打出的所谓国民感情牌，更是无视历史，极不负责。
3: Я хотела бы сказать, что, в принципе, история-то не нова. В том смысле, что посещение российскими официальными лицами, государственными деятелями, чиновниками соответствующих российских территорий периодически вызывали странную реакцию Токио. Почему она странная? Потому что она именно что не соответствует ни международному праву, но это российские территории. Они таковы по нашему законодательству и международному праву. Они такие, таковыми являются.
0: 针对日本首相高市早苗日前称普京登岛伤害了日本国民的感情，扎哈罗娃就此反驳说，日本作为二战侵略方，一味强调自身所谓国民感情，却无视侵略历史带给受害国的深重苦难。日方相关言论缺乏历史依据，极不负责。
3: Скажите, пожалуйста, а чувства нашего народа, нашего народа, на который японский милитаризм напал, кто-нибудь будет рассматривать в качестве важнейшего фактора? И вот тут опять вновь заговорили не только про якобы какие-то претензии, но и о собственных чувствах.
4: Да,
3: нет уж.
4: Оскорблённо.
3: Раз нападали, раз только боли, скорби принесли нашему народу, то в первую очередь обязаны чувствовать и понимать чувства именно нашего народа. А потом поговорим об их чувствах.

0: 俄罗斯历史学者表示，俄总统普京登上俄日争议岛屿，向日本政府传递了明确信号，即日本不应再对该领土抱有不切实际的主权诉求。这也是针对日本对俄不友好政策的直接且有力的回应。
1: август месяц 1945 году в августе месяце завершилась вторая мировая война здесь на дальнем востоке разгромом милитаристской японии и по итогам этой операции советский союз получил по международным договорам курильские острова вот во свое владение поэтому президент российской федерации владимир владимирович путин совершенно на законных основаниях посетил свою территорию этим самым он еще дал понять что японскому руководству что вот та политика которую они выбрали а именно политика недружественного отношения российской федерации вступление в разного рода блоки объединения присоединение к санкциям против российской федерации этим президент наш показал что курильские острова это российские острова никто не собирается возвращать никакие ни один ни два ни три Японии и Япония может успокоиться и больше не претендовать на эти территории
2: 俄国内主流舆论认为日本在新版防卫白皮书中将俄罗斯列为主要威胁后俄方已停止外交上的周旋在争议岛屿问题上画上最终句号即不存在任何讨论岛屿归属的余地评论认为普京此行画下了一条界限向日方释放信号如果日本继续追随西方坚持反俄立场损害包括俄罗斯在内邻国的安全利益俄方将不再顾及日方感受
3: 日本政府17号发布的初步统计结果显示扣除物价变动因素2026年第二季度日本实际国内生产总值环比增长 0.3%按年率计算增长 1.1%, 远低于市场预期。同时占日本经济总量一半以上的个人消费在二季度基本停滞。日本共同社报道称在物价高涨令人担忧的背景下日本家庭更加倾向于减少消费节约开支。
2: 报道称日本政府最新调查显示反映未来半年消费者信心的消费者态度指数截至七月始终低于美以对伊朗发动军事行动之前的水平当前日本消费者普遍担忧物价上涨随着原油成本高涨被越来越多的转嫁到其他商品价格上涨价潮正接踵而至日本家庭经济负担不断加剧不得不减少消费日本农林水产省12号公布的调查显示8月日本鸡肉与猪肉的平均价格创下2003年开始此项调查以来的新高报道称日元贬值正导致进口饲料价格上涨生产成本上升预计未来日本鸡肉与猪肉价格将继续走高此外日本央行13号公布7月国内企业物价指数为 135.8 较去年同期上涨 7.2% 涨幅已连续两个月维持在 7% 以上该指数反映日本企业间交易商品的价格水平被视为反映日本物价的先行指标日本央行称物价上涨正广泛波及各领域央行将密切关注物价动向计划在九月判断是否加息
4: 您正在收看的是朝闻天下
0: 朝闻天下我们再来关注伊朗局势美国总统特朗普18号在社交媒体上发布了一张地图将霍尔木兹海峡标注为美国的新领土
3: 对此伊朗方面当天回应称这是特朗普的妄想
2: 伊朗法尔斯通讯社18号在社交媒体上表示特朗普声称霍尔木兹海峡是美国领土的言论为妄想伊朗副外长加里·巴巴迪当天表示特朗普关于霍尔木兹海峡的妄想要么自行纠正要么将由伊朗来纠正特朗普18号还在社交媒体上称目前和未来不会与伊朗进行任何会谈或对话他说美国对伊朗的海上封锁依然全面有效霍尔木兹海峡开放且正常运行所有水雷已被清除或引爆伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫当天表示霍尔木兹海峡将继续关闭直到美国满足与伊朗达成的谅解备忘录中的各项条件包括解除对伊朗的海上封锁和制裁以及解冻伊朗被冻结的资产